Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Серьезное воспитание. И каких только неожиданностей не бывает в лесу. Вот на днях дед Харитон говорил мне, что охотнику увидеть куницу, да еще с детьми, весьма и весьма непросто. А тут стояли тихие лучезарные дни предосенья. Еще было далеко до настоящих заморозков. На полянах дымился розово-лиловый вереск и горели желтые цветы калужницы. Однако воздух уже был густым и прохладным. Исчезли бойкие малиновки, но, гонимые холодным ветром, прилетели красновато-серые свиристели, хвост желтой полоской, на голове хохолок. Проходя по слегка зарумянившемуся осиннику, мы с дедом Харитоном внезапно услышали пронзительный визг. Потом еще и еще. Кто бы это мог плакать? Может, беда с кем-то случилась? Осторожно раздвигая руками ветки, мы бесшумно углубились в заросли. Дед Харитон вдруг обернулся ко мне и, приложив палец к губам, ни слова, указал глазами на полянку. На огромной липе куница гневно теребила куничонка. А тот маленький, серебристый, весь взъерошенный, пытался вырваться из ее цепких лап, отчаянно визжал, вопил от боли и, наверное, от обиды. Но мамаша крепко держала его зубами за загривок. Невдалеке на этой же липе сидел второй куничонок и со страхом наблюдал за происходящим. Наконец, чем-то провинившемуся куничонку удалось вырваться из лап рассерженной мамаши, и он кинулся на утек, с удивительной легкостью прыгая с ветки на ветку. Вскоре его пронзительный жалобный визг-плач замер в глубине леса. Темно-бурая, с большим оранжевым пятном на груди, куница настолько увлеклась наказанием сына, что в пылу гнева не заметила нас. Еще сердито урча, она повернула свою голову к нам. И вдруг ее глаза встретились с нашими. Миг, и зверей как ветром сдуло. «За что она его так?» — спросил я деда Харитона. Дед Харитон ничего не ответил, подошел к липе, взглянул вверх, потом себе под ноги. «Видишь дупло?» — показал он. Потом нагнулся и поднял с земли комок вощины. Я уловил тонкий душистый запах меда. Видимо, куничонок, играя, забрался в дупло и нашел в нем рой засыпающих диких пчел. Мед съел, а вощину выкинул. Вот мать и наказала его. Во-первых, за то, что полез в дупло без спроса, а это не всегда безопасно. А во-вторых, что своей находкой не поделился с братцем, полакомился сам, втихую. Я вспомнил жалобный пронзительный плач маленького проворного куничонка и невольно улыбнулся. «Тогда все верно, не будь жадюгой,

Бурундучок Тимошка. Когда и по какой причине в лесной сторожке деда Харитона появился бурундучок Тимошка, я не помню. Но так или иначе, а появление его было связано у нас со многими неприятными и приятными хлопотами. В углу сторожки стояла небольшая катка, наполненная землей, а в катке рос вечно зеленый фикус. Этот фикус дед Харитон привез из поселка давно вместе с другими комнатными цветами — геранью, фуксией и кактусами. «Приятно», — объяснял он, — «когда зимой в метель пойдешь в избушку, а в ней цветы». Так вот, эту катку с фикусом облюбовал для своего жилья Тимошка. Маленький, вдвое меньше белки, быстрый, он на третий или четвертый день пребывания в сторожке вскочил на катку, стремительно пробежался по фикусу, спрыгнул на подоконник. Потом снова оказался на катке, усердно принялся обнюхивать ее. Крепкие, плотные корни фикуса выступали над землей, образуя что-то вроде небольших норок. Да и сама земля в катке была мягкая, рыхлая. И бурундучок немедленно принялся за строительство гнезда. Деда Харитона дома не было, а я решил не вмешиваться в хозяйственные заботы бурундучка. Молча наблюдал за ним. Вот Тимошка уже наполовину скрылся в земле. А еще через некоторое время исчез с поверхности катки и его длинный хвост. Выбрался Тимошка из катки с перепачканной, но казалось сияющей мордочкой, и засвистел на радостях. Норка была готова. Однако не думайте, что на этом Тимошка успокоился. Как бы не так. Украдкой, стараясь сделать все незаметно, он принялся выдергивать из щелей между бревнами старый потемневший мох, забитый туда дедом Харитоном для того, чтобы зимой студеный ветер не продувал избушку. Взяв в зубы кусочек мха, Тимошка садился на задние лапки, а передними часто-часто начинал теребить его, отделяя грубые части от мягких и нежных. Потом с небольшим клочком в зубах бежал в норку. И так до тех пор, пока его норка не превратилась в уютное гнездышко. В нем можно было спокойно отдыхать и даже делать кое-какие запасы. Вошедший в сторожку дед Харитон только руками развел. «Что же ты натворил здесь, безобразник? Мало того, что ты целыми днями носишься по избе, соришь скорлупой, так теперь из-за мои цветы принялся. Ишь, всю землю из катки раскидал». «Но ничего, я займусь твоим воспитанием», — пообещал дед Харитон. Но сердился он на проворного зверька напрасно, ведь кто-кто, а он-то знал, что на воле бурундуки строят свои гнезда в земле, под пнями или меж корней деревьев. В одном отделении хранят запасы, а в другом живут сами. Вот и Тимошка побеспокоился о своем гнездышке. Воспитанием зверька дед Харитон все-таки действительно занялся. И хотя не сразу, но приучил его к порядку. Если Тимошка раньше позволял себе во время нашего обеда бесцеремонно вскакивать на стол, выхватывать у нас из рук хлеб и кусочки сахара, срывать фольгу с банок со сметаной и возмущенно свистеть, если ему это не удавалось, то теперь он, как и все мы, жильцы лесной сторожки, сидел на табуретке и терпеливо дожидался своей порции. Тимошка был милым, очаровательным бурундучком. Весь светло-оранжевый, а по спинке тянутся 5 темных полосок. Мордочка остренькая, плутоватая, а глазки черные, как бусинки. Всегда жмурятся от удовольствия, когда он ест что-нибудь вкусное, например, белый хлеб. Причем поза у него тогда самая уморительная. Он сидит на задних лапках, хлеб держит передними и аккуратно с аппетитом откусывает крошечки, лакомится. Спать он любил, поэтому просыпался поздно. Но стоило нам застучать ложками, как он тут же появлялся у стола, взбирался на свою табуретку, брал еду из рук. Но все-таки самым любимым занятием бурундучка было чаепитие из блюдца. Он долго, прижав мордочку к ободку, посасывал ароматную жидкость. При этом приподнятый хвост у него все время подрагивал, что, видимо, означало «Ух, жарко!». Если чай был горячим или не совсем сладким, Тимошка недовольно цыкал. После обеда бурундучок Тимошка обязательно мылся. Начинал с лапок, тер розовые ладошки одна о другую. Затем мыл лапки до локтя. Наконец, очередь доходила до мордочки.
Сперва он тер розовый носик, потом щеки и глаза, наклоняя голову вниз. Когда со щеками и глазами было покончено, начиналось мытье ушей и за ушами. Самым последним Бурундучок чистил хвост. Для этого он брал его в лапы и быстро-быстро несколько раз пропускал сквозь зубы. Получалось очень удобно. Одновременно чистил и хвост, и зубы, ведь хвост был отличной зубной щеткой, пушистой, с торчащими шерстинками. Чем ближе время подходило к осени, тем озабоченнее сновал по сторожке Бурундучок. Набьет защечные мешки кедровыми орешками так, что щеки раздуваются и мордочка делается квадратной, и бежит прятать свое добро в укромные уголки, в щели. Однажды поутру, проснувшись, я потянулся рукой за ботинком и удивился. Что-то он стал больно тяжелым. Посмотрел внутрь, а он битком набит сухими хлебными корками и зерном. Запасливый Бурундучок Тимошка даже ботинок мой приспособил под свою кладовую. Потом зачастили холодные осенние дожди, подул сердитый ветер листобой. Теперь Тимошка часто садился на подоконник и, прикрывшись пушистым хвостом, как одеялом, дремал. Однажды, в конце октября, Тимошка залез в теплую мягкую нору в катке и больше уже не вылезал. Мы заметили, что отверстие в нору плотно забито мхом и обрывками бумаги. Значит, Бурундучок до весны залег в спячку. Мы не стали беспокоить его. Дед Харитон принес несколько охапок душистого сена и укутал ими катку, чтобы зверьку было еще теплее. Спокойной и доброй зимы тебе, Бурундучок Тимошка!

Мурлычащая клушка. Наш маленький двор, густо заросший резедой и мятой, поистине стал местом невероятных событий на селе Терновая Балка. Взять хотя бы сегодняшнее утро. Я сидел на сухом, тщательно вымытом полу и ремонтировал приемник. Бабка Дарья, бормоча себе под нос песенку, хозяйственно стучала на швейной машинке и изредка посматривала за окно, следила, чтобы куры не набедокурили в саду. Вдруг бабка Дарья легонько вскрикнула и замерла в напряженной позе, приподнявшись со стула и держа в обомлевшей руке наполовину сшитую кофту. Я тревожно взглянул на нее. Не оборачиваясь, но видно, чувствуя мой взгляд на себе, бабка Дарья поманила меня рукой. Я осторожно подошел к ней и посмотрел в направлении ее взгляда. Я обомлел. В тени под косотыном в растяжку лежала кошка-мурка, а возле нее копошились цыплята. И не просто копошились, а ласкались к ней и баловались. А мурка, мастерица разорять птичьи гнезда, чтобы полакомиться мясцом, вместо того, чтобы сцапать цыплят, преспокойно дремала, миролюбиво отбросив лапы и блаженно прижмурив зеленые глаза. «Вот тена! Хитрит, наверное. Сейчас схватит зубами». Я гневно проглотил слюну. «Пойди, отгони их от кошки, дурашлепов этаких!» — в отчаянии прошептала бабка Дарья, и, видя, что я еще стою подле нее, прикрикнула. «Тебе говорят, не мешкай, спасай цыплят!» Я мигом, схватив березовый веник, приготовленный бабкой Дарьей для бани, выскочил на крыльцо. «Мурка!» — заорал я во все горло. «Не тронь цыплят! Я вот тебе поддам сейчас!» Кошка лениво скосила на меня сонный глаз, но, заметив, что дело принимает серьезный оборот, проворно вскочила и шмыгнула в подворотню. Загомонившие цыплята побежали за нею. «О, ужас! Лукавая кошка наверняка сожрет на улице доверчивых цыплят!» Я босиком выскочил за цыплятами. За мной, громыхнув калиткой, выметнулась на улицу бабка Дарья с недошитой кофтой и закричала, что было мочи. «Не тронь, проклятущая! Только посмей!» Кое-как, общими усилиями, нам с бабкой Дарьей посчастливилось загнать дурашливых, едва покрывшихся желтым пухом цыплят, назад во двор. «Куда же смотрит мать?» — решив пристыдить курицу, горестно обратилась к ней бабка Дарья. «Детей из-под самого носа уводят!» Курица равнодушно ходила по двору и склевывала зелень. Всем своим видом она будто говорила. «Отстань, бабка Дарья, сама знаю, что делаю. Не учи меня, сама давно ученая». «Тебя и кормить-то не стоило бы!» — возмутилась бабка Дарья. «Ишь, напыжилась! Бариня какая выискалась! Бесстыдница!» Кошка, напуганная шумом, скрылась в дремучих зарослях сирени, растущих по обеим сторонам улицы. В душе я даже где-то жалел Мурку. Она была несчастной кошкой. На днях она окатилась. У нее было пятеро малюсеньких котят, серошерстных, слепых комочков. Но так уж случилось, что бабка Дарья, желая только хорошего, вынесла котят погреться на солнышко, а сама ушла на базар. Неожиданно, как это часто бывает летом, пошел дождь. Недолгий, но сильный. Водой котят смыло с крыльца в лужу, и они захлебнулись. После этого случая Мурка 3 дня не ела, не пила, а лишь потерянно слонялась по двору из угла в угол и тихо, будто жалуясь кому-то, урчала. На следующее утро обнаружилась пропажа цыплячьего выводка. Мурки тоже нигде не было видно. «Сожрала курят», — решила бабка Дарья и плотно сжала сухие губы. «Я понял. Мурке теперь не сдобровать». Бабка Дарья ходила весь день, как в воду опущенная. Мне тоже было не по себе. Ближе к вечеру я услышал за дощатой перегородкой, где у нас находился чулан, тонкий писк. Я насторожился. Похоже, что пищал цыпленок. Сердце мое часто забилось. Я тихонько приоткрыл дверь в чулан и действительно увидел цыпленка. И ни одного. Чуть ли не весь выводок спокойно расхаживал по чулану. Но как они могли очутиться здесь? Я ведь утром проверял чулан, и в нем никого не было.
Тайна раскрылась быстро. В чулане у нас стояла лестница. Она вела на чердак. Ее мало кто пользовался. Лестница была ломкой, серой от старости. Неожиданно из отверстия в потолке показалась озабоченная Мурка. В зубах она осторожно держала цыпленка. По лестнице она спустилась в чулан, поставила на лапки цыпленка и торопливо полезла за следующим. Я боялся, что бабка Дарья не поверит мне, и быстрехонько побежал за нею. Запыхавшаяся бабка Дарья, сгорая от любопытства, сунулась в чулан. Но было поздно. Кошка Мурка уже выходила из дверей, а за нею, выстроившись в цепочку, торопливо семенили цыплята. Бабка Дарья только всплеснула руками. 80 лет прожила, а такого не видела, чтобы кошка воспитывала цыплят. А кошка, между тем, покровительственно поглядывая на цыплят, прошагала через всю хату и вышла на крыльцо. Тут выводок цыплят заметил пес Барбос и с воинственным видом помчался навстречу. У кошки шерсть на загривке сразу встала дыбом. Мурка так грозно зашипела на пса, что тот мигом поджал хвост и, притворно зевая, потрусил за сарай, подальше от беды. Цыплята ни на шаг не отходили от кошки. Растроганная бабка Дарья сходила в хату и вынесла большую миску свежего молока. «Пусть попьет», — смущенно, не глядя на меня, сказала она, — «а то кошка у нас совсем отощала». А Мурка, хотя у нее теперь никто не пытался отнимать цыплят, долго еще на ночь перетаскивала их на чердак. Там было спокойнее и уютнее. На редкость заботливой оказалась мурлычащая клушка.

Как наказать сладкоежку? Наша неглубокая узенькая речка Макатыха за селом разливается в широкий плес, который далеко славился своей мягкой чистой водой и обилием речных цветов. В июне светлый плес за селом будто вышит золотыми кувшинками и белыми лилиями. А с некоторых пор всезнающие мальчишки разнесли по селу весть. На речке у самого плеса поселились рыжики, бобры. Старики недоверчиво качали головами. «Ну и ну! Придумают же сорванцы! Откуда им взяться-то бобрам? Испокон веку их здесь не было! Да еще и где рядом с селом? Да они человека десятой дорогой обойдут!» Но что бы там ни говорили старики, а правда оказалась на стороне мальчишек. Бобры облюбовали тихую речку Макатыху. Из веток осины и вербы, благо правый берег Макатыхи порос лесом, они построили высокую теплую хатку и, как говорится, стали жить-поживать. Мне в бинокль часто приходилось видеть, как рыжики, сидя на поваленном дереве, по утрам наводили на себя блеск. Родниковой водой полоскали горло, огрызком душистой вербы, смоченной в Макатыхе, чистили, острили зубы, передней маленькой лапкой расчесывали пушистый светло-коричневый мех. Никто из людей не обижал зверьков. А беспокойные мальчишки каждый день прибегали на пологий левый берег Макатыхи, откуда начиналось поле, засеянное сахарной свеклой, и приносили кто яблоки, кто огурцы, а кто и горбушку хлеба. Нашлись и такие, кто выкапывал с колхозного поля сахарную свеклу и бросал бобрам. Свекла более всего пришлась по вкусу рыжикам. Как-то встретился мне председатель колхоза, хмурый, сердитый. «Прямо не знаю, что и делать», — сказал он и тяжело вздохнул. «Надо как-то спровадить бобров подальше от поля». «Каких бобров?» — не понял я. «Да тех, что поселились на плесе за селом», — и добавил. «Совсем измучили сладкоежки. Таскают с поля корни, и что ни день, то мешок». «Быть такого не может», — воскликнул я. «Может», — опять тяжело вздохнул председатель. «Надо что-то придумать, иначе останемся без урожая». И, видя, что я ему не верю, посоветовал. «У вас есть бинокль? Вот вы и полюбопытствуйте». «Хорошо», — пообещал я. Сказано, сделано. На следующее утро, прихватив с собой бинокль, я отправился к плесу. За мной увязалась жучка, взбалмошенная, суетливая собачонка. Она так просяще повизгивала и так умоляюще заглядывала мне в глаза, что я взял ее. «Только веди себя прилично», — уже в дороге я сказал ей, «чтоб не вспугнула мне рыжиков». Жучка, понимающе, виляла хвостом. И все же, подойдя к плесу, я взял жучку на поводок. Удивительную картину увидел я. На левом, пологом берегу, на колхозном поле трудился бобр. Зверек откапывал корнеплод, отгрызал тонкие корешки и ботву. Толкая его лапками, катил свою сладкую добычу к речке. Как только течение подхватывало сахарную свеклу, с противоположного берега на помощь спешил второй бобр. Преодолевая течение, бобры вдвоем плыли к хатке, возвышающейся над водой. «Вот это да!» — подумалось мне. «Вот это работяги!» Я подождал, пока рыжик вернулся на поле за очередным корнем, и пошел к нему. Я еще не знал, что предприму. Просто брел по невысокой прибрежной траве. Брел медленно и осторожно. Но жучка! Ах уж эта жучка! Стоило ей заметить на суше живого бобра, как она с отчаянным воплем бросилась на поле. Бобр, услышав собачий лай, испугался. Оставив вкусную свеклу, он поспешил к воде, неловко перебирая задними лапами, большими и перепончатыми. Жучка угрожающе металась по берегу, но не в силах была достать бобра и скулила. А бобр, будто устыдившись своего неблаговидного поступка, страха перед дворняжкой, плавал у самого берега. Жучку эту раздражало, она уже не скулила, а выла от бессилия что-либо сделать этому противному ловкачу-бобру, который осмелился шастать по колхозному полю. Да что там шастать, осмелился воровать. Не зная, как выместить свой гнев, жучка яростно набросилась на вырытый бобром корнеплод.
хватала лапами, кусала, грызла. «Ну, хватит», — сказал я, — «успокойся». Жучка неохотно отошла от свеклы, опять подбежала к воде, заскулила. Я поднял искусанный собакой корнеплод, осмотрел и кинул в речку. Не пропадать же добру. Раз уж вырыли его бобры, пусть и лакомятся. Рыжик быстро подплыл к свекле, взял в лапки. Но вдруг он резко оттолкнул от себя свеклу, окунулся в речку, вынырнул и суматошно завертел головой. Мне казалось, что бобр с отвращением отплевывается. К свекле, покачивающейся на волнах, подплыл второй рыжик, и с ним повторилась та же история. Наверное, свекла пахла псиной. Бобры оставили свеклу одиноко качаться на легких волнах, а сами заторопились к хатке. Вскоре они скрылись под водой. С тех пор бобры перестали таскать свеклу с колхозного поля. Им, видимо, надолго запомнился неприятный запах последнего корня, искусанного собакой. «Ну и жучка!» – смеялся председатель колхоза. «Наказала-таки рыжиков, отвадила от поля. Жучка – наша спасительница!» Дворняжка добродушно виляла хвостом. Рыжики, по-прежнему никем не обижаемые, жили на тихой речке Макатыхе у самого плеса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы продолжим изучать главы 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который в последние времена земной истории вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Бог ополчится на этот народ и своей рукой сделает все необходимое, чтобы его враги были повержены. Итак, послушайте 4 стих 38 главы, в котором мы находим суровое обращение Бога к этому народу. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении». Большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Бог говорит, «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». Обычно толкователи считают, что Бог вложит удила в челюсти, чтобы вывести армию этого народа из Израиля, то есть из земли, в которую она вторгнется. Но Бог говорит здесь не об этом. Он явно утверждает, что собирается судить этих людей прямо на территории израильской земли. А это значит, что вражеская армия не выйдет оттуда живой. В 11 стихе 39 главы Бог говорит, «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле». Из этого стиха становится понятно, что Бог не станет выводить захватчиков за пределы страны, и в самой земле Израиля произойдет побоище, равного которому не видывал мир. Что же имеет в виду Бог, когда утверждает, что вложит удила в челюсти? Мне кажется, он говорит, «Я вложу удила в челюсти твои и приведу тебя в Израиль». То есть Бог найдет способ, чтобы побудить израильского врага вторгнуться в святую землю. А Израиль к тому моменту уже соберется в своей земле. Многие века земля обетованная не принадлежала Божьему народу. После того, как Иерусалим был разрушен римлянами под командованием Тита в 70-м году по Рождеству Христову, евреи оказались рассеянными по всему миру. И эта земля больше не процветает. Из книги Иезекииля мы узнаем, что даже пустыня Негев когда-то была покрыта лесами. Но Бог говорит, что сожжет лес. И он сделал это. Когда пророк Илия скрывался от Иезавели, угрожавшей убить его, он, устав бежать, присел под деревом. Но сегодня он не нашел бы ни единого деревца в тех местах. Лесов больше нет. Марк Твен сказал о земле Израиля. «Палестина облечена в мешковину и посыпана пеплом. Это заброшенная и унылая земля. В ней царит тоска и безнадежность. Ее сердце разбито. И разве могло быть иначе? Разве Божье проклятие может украсить землю?» Палестины больше нет. Ныне эта страна принадлежит поэзии и преданию. Это земля, которую мы видим во сне. Доктор Теодор Герцль, австриец, который был инициатором грандиозного возвращения евреев в Палестину, бросил такой лозунг. «У этой земли нет народа. У этого народа нет земли. Так дайте безлюдную землю людям без земли». Доктор Хаим Вайсман, первый президент Израиля, выступая перед англо-американской комиссией, сказал, «Иудеи — это народ-призрак. Только Бог Израиля мог сохранить ему жизнь». Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр и министр обороны Израиля, утверждал, что пророчество 37 главы Иезекииля исполнилось, и теперь Израиль слышит звук шагов Мессии. Но сегодня народ Израиля больше так не думает. У меня есть фотография, сделанная в Тель-Авиве на праздновании 21-й годовщины государства Израиль.
На фотографии виден лозунг, на котором по-еврейски и по-английски написано «Наука принесет мир в эту землю». А в Ветхом Завете сказано, что мир Израилю принесет Мессия. Так что наука — это, вероятно, новый Мессия, которого ждут нынешние израильтяне. Но Бог утверждает: «Вложу удила в челюсти твои и выведу тебя». И, как мне сейчас кажется, Бог будет использовать три типа приманки, чтобы побудить этого северного врага вторгнуться в Израиль. Во-первых, этот северный народ будет нуждаться в выходе к южным морям, а у Израиля есть выход в Средиземное море. Вторая приманка — это нефть. Для выживания современного мира нефть Ближнего Востока просто необходима. Сегодня нам постоянно напоминают, что запасы топлива в мире не безграничны. Нефти становится все меньше и меньше, поэтому весь мир борется за места, в которых находятся нефтяные скважины. На Ближнем Востоке много нефти. И в данном случае не важно, есть ли нефть конкретно в Израиле, а важно то, что, несмотря на напряженные отношения между евреями и арабами, большое количество нефти проходит через территорию Израиля. Когда корабли не могли проплыть по Суэцкому каналу, нефть по суше перевозилась в порты Средиземного моря. Нефть — очень привлекательная приманка, потому что она нужна всем странам мира. И третья приманка — Мертвое море. В Мертвом море столько минералов, что их ценность просто безгранична. Химические вещества, которые содержатся в его воде, — невероятное богатство. Ученые определили, что Мертвое море содержит 2 миллиарда тонн хлорида калия. Это поташ, который мы используем как удобрение. В нем есть также 22 миллиарда тонн хлорида магния, 12 миллиардов тонн хлорида натрия и 6 миллиардов тонн хлорида кальция. Помимо этого, в Мертвом море есть церий, кобальт, марганец и даже золото. Поверьте мне, друзья, сегодня многие жаждут завладеть богатствами Мертвого моря. Если бы вы присутствовали при сотворении мира, вы, вероятно, спросили бы Господа: «Зачем ты сотворил такое соленое море, которое люди назовут мертвым?» А он ответил бы: «Это приманка». «Для кого?» — спросили бы вы. А Господь сказал бы: «Через несколько миллионов лет на севере будет жить народ, который я собираюсь привести в землю Израиля. И я просто заранее раскладываю приманки, которые привлекут этот народ». Когда же этот враг вторгнется в Израиль? Разные толкователи отвечают на этот вопрос по-разному. Одни считают, что враг нападет на Палестину в последние времена перед восхищением церкви. Другие думают, что враг выступит против Израиля в начале периода Великой Скорби. Третьи, что в конце Великой Скорби, а некоторые полагают, что это будет в начале Тысячелетнего Царства. Я не стану подробно обсуждать все данные версии. Лично я считаю, что это будет в последние времена, то есть в период Великой Скорби, ведь именно тогда к власти придет Антихрист. Он провозгласит ложный мир». А затем, через 7 лет с севера, придет враг и вторгнется на территорию Израиля. Так начнется действительно скорбный период для народа Божия. Послушайте, что говорит нам 8 стих 38 главы книги пророка Иезекииля. «После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Когда Израиль вернется в свою землю, то сначала он попадет под власть Антихриста,
которое заставит народ поверить, что мир уже настал, что все земные проблемы решены и началось тысячелетнее царство. Но это не будет правдой, и вскоре с севера придут враги. Послушайте стих 16. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Израиль будет жить в мире, но мир этот будет ложным. Антихрист всех обманет. У людей останется одна надежда — только на Бога. И тогда Бог пришлет врага с севера. Разразится великая скорбь, и она будет ужасна. Начнется грандиозная бойня. Боевые действия будут вестись повсюду. В 24 главе Евангелия от Матфея, стих 22, мы находим слова, которые сказал Христос об этом периоде. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Так что давайте, друзья мои, не будем пренебрегать этими главами из книги Иезекииля. Ведь отсюда мы узнаем самые важные подробности о событиях последнего времени. В следующей, 39 главе, к которой мы сейчас обратимся, Иезекииль завершает пророчество о том, как будет уничтожен последний враг израильского народа. Послушайте слова Бога, записанные во втором стихе. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». В 22 стихе 38 главы Иезекииля перечисляются 6 язв, которые Бог нашлет на завоевателей. Это моровая язва, кровопролитие, всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и сера. Так точно Бог уничтожил Содом и Гоморру. Согласно 19 главе книги Бытие, стих 24, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Точно так же Бог уничтожит и армию, которая придет с севера и нападет на его народ. Но это повествование о грядущем гневе имеет важное значение и для нас с вами. Когда Бог собирался уничтожить Содом и Гоморру, Авраам сказал ему, что это несправедливо. Он спросил Бога: «Почему ты собираешься погубить и праведников вместе с грешниками? Может быть, ты пощадишь этот город, если там найдется хоть 50 праведников?» Затем Авраам постепенно сбавлял это число до 45, 40, 30, 20 и, наконец, 10. И Бог постоянно соглашался. Он не станет уничтожать город, если там найдется хотя бы 10 праведников. Но и 10 праведников там не было. Праведным был один только Лот. И Бог велел своим ангелам вывести Лота из города, а потом разрушить его. Друзья мои, именно по этой причине я думаю, что Бог выведет свою церковь из мира еще до периода великой скорби. Сначала церковь будет восхищена, и только потом настанет скорбь.

144 тысячи иудеев. А Бог, разобравшись с врагами, которые придут в Израиль с севера, позволит Антихристу править дальше, до конца периода Великой Скорби. Потом на землю придет Господь наш Иисус Христос, чтобы установить свое царство. Об этом написано в 19 главе Откровения. А в следующей, 20 главе Откровения, уже начинается рассказ о тысячелетнем царстве. В оставшейся части сегодняшней беседы я предлагаю вам немного порассуждать обо всех этих событиях. Итак, мы с вами уже изучили книги трех пророков — Исаии, Иеремии и Иезекииля. А потом прочтем еще и книгу Даниила. Эти книги имеют важное значение для нас сегодня, равно как и для всех других верующих всех времен. Под верующими я, разумеется, понимаю тех, кто принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и верит в Библию как Слово Божье. Из книги Иезекииля мы узнали о том, как Бог поступит с Израилем. Друзья мои, когда Бог говорит «Израиль», Он имеет в виду именно Израиль. Он не говорит о церкви. Мне непонятно, как некоторые богословы могут относить к церкви те слова, которые явно относятся к Израилю. Бог четко говорит здесь, что эти пророчества относятся к народу Израиля. И это правильное толкование. Но то, что Бог говорит об Израиле, имеет значение также и для нас. Принципы, которыми Бог руководствуется в своих отношениях с народом Израиля, вечны. Они определяются самим характером Бога. Я уже говорил об этом, когда мы изучали книги Исаии и Иеремии. А теперь я хотел бы сделать кое-какие выводы из написанного в книге Иезекииля. Ни один пророк не говорит о славе и святости Бога выразительнее, чем Иезекииль, который собственными глазами видел славу Божию. С этого замечательного видения он начинает свою книгу. Пророк никогда не забывает об этом видении, и мы тоже не должны о нем забывать. Иезекииль много рассказывает о Божьем суде. Бог долготерпелив, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. И он предупреждал свой народ снова и снова, говоря, что если израильтяне откажутся вернуться к нему, он будет судить Иерусалим. Потом Иерусалим был разрушен, и Иезекииль стал ободрять свой народ, говоря о надежде на будущее. «Однако, — говорит Иезекииль, — ваше будущее тоже не так уж безоблачно. В вашу землю придет новый враг». И когда через много лет Господь Иисус Христос сошел на землю, Он оплакивал судьбу Иерусалима, потому что знал, что через несколько лет римская армия под руководством Тита разрушит город, как в прошлом это уже делал Навуходоносор. Жители Иерусалима вели себя неправедно. Если бы они были праведниками, то Бог благословил бы этот город, но праведности на улицах Иерусалима не было заметно. Лжецы должны были прекратить лгать, воры прекратить воровать, преступники должны были исполнять закон, и большинство жителей должны были вести праведную жизнь. Иерусалим мог удостоиться благословения только если бы большая часть народа признала Бога и стала чтить Его. Для того, чтобы человек мог в полной мере ощутить любовь, милость и благость Бога, он должен вести себя праведно. А Иерусалим был городом преступников. Его жители грешили в своих помыслах и поступках, и Бог был прав, когда осудил их, потому что Бог никогда не благословляет грешников. Это становится очевидно, если мы сравним повествование пророков Иезекииля и Иеремии. Я уже говорил вам, насколько важен данный момент. Иеремия показывает, каковы чувства Бога и каково его сердце.
Богу не нравится наказывать.

Он не любит карать, он предпочел бы спасать. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, он очень привязан к людям. В Евангелии Иоанна сказано, что Бог стал плотью и обитал рядом с нами. Это значит, что Он любит нас и заботится о нас. Его сердце страдало, когда Ему понадобилось разрушить Иерусалим. Иисус плакал над этим городом, как плакал над ним Иеремия за сотни лет до этого. А у пророка Иезекииля мы видим другую картину. В то самое время, когда враги рушили Иерусалим, умерла жена пророка. И Бог велел ему не оплакивать ее. И Иезекииль должен был вести себя так, словно ничего не произошло. Бог оплакивал Иерусалим, но не скорбел о нем. Он не раскаивался в том, что сделал. Бог наказывал Иерусалим со слезами на глазах. Но он был, как всегда, прав. Помните, что писал апостол Павел в 9 главе послания к римлянам, стих 14? «Неужели неправда у Бога? Никак». То, что делает Бог, конечно же, всегда справедливо. Слава Бога проявляется в Его суде, а Его благодать — в искуплении. И если бы Бог не пожелал спасти нас, то сам человек никогда не смог бы спастись. И вот в 38 и 39 главах Иезекииля мы читаем о том, как некое северное царство вторгнется в Израиль, а потом это северное царство будет уничтожено. Почему это произойдет? Позвольте мне снова прочесть вам 16 стих 38 главы. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Бог уничтожит врагов еврейского народа, чтобы явить свою святость. Возможно, кто-то из вас сейчас удивленно восклицает: «Неужели Бог действительно это сделает?» Да, друзья мои, сделает. Либеральные богословы не любят говорить о том, что Бог-творец может также разрушать и наказывать. И они обычно не вспоминают о том, как Иисус проклял смоковницу и как стадо свиней бросилось в море с обрыва. Но, возможно, именно по данной причине нам постоянно напоминает об этом Бог, в частности, через книгу, которую мы с вами сейчас читаем. Вот о чем я хотел поговорить с вами, друзья, в заключении сегодняшней беседы. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.